Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиопередача «Давай поговорим». Радиостанции 5 EVI FM в Аделаиде. У микрофона Алексей Шандала. Нас сегодня выпускает в прямом эфире звукооператор Власта Крыжай. Что вы слышите в сегодняшней передаче? Сначала мы заглянем в наш календарь, потом предложим вам материал в рубрике «Исполины» и музыку на протяжении всей передачи.

Зима приближается, и уже вполне можно начать задумываться над тем, как мы будем любить зимой. Но пока вернемся сегодня в пока еще поздний осенний день, 11 мая. Я нашел один национальный день, отмечаемый сегодня. В Лаосе отмечают День Конституции, один из главных государственных праздников. Поздравляем лаосцев! А теперь посмотрим, какие события произошли в этот день, 11 мая, в разных местах, в разное время, с разными людьми. В 330 году нашей эры состоялась торжественная церемония освящения будущего Константинополя, который тогда только начинался. Он также назывался еще Византиум. В 868 году, в этот день, китайский монах Ван Цзы изготовил так называемую алмазную сутру. Это самый древний из дошедших до наших дней точно датированный печатный документ. Вот когда началось печатное слово, пусть и иероглифическое. В 1709 году в этот день началась первая массовая эмиграция немцев в Северную Америку. Дранг Нах Вестерн. В 1860 году в этот день состоялась высадка тысячи, то есть бойцов, Джузеппе Гарибальди на Сицилии. Важный этап в истории не только Сицилии или всей Италии, но и всей Европы. В 1881 году в этот день император Александр III, сын Александра II, издал манифест о незыблемости самодержавия, открыв мрачную эпоху контрреформ, вопреки своему отцу. В 1891 году в этот день состоялся так называемый инцидент в Оцу, в Японии, когда было произведено покушение на жизнь наследника российского престола, будущего Николая II. В 1920 году Совет Оксфордского университета официально позволил женщинам получать образование в своих стенах. То есть появились и студентки среди студентов-оксфордцев. В 1926 году, в этот день с острова Шпицберген, первый полет на дирижабле на Северный полюс вылетел дирижабль Норвегия, Норге. Среди членов экипажа были Амундсен, Умберто Нобеле и Линкольн Эрсворт и другие. Первый пролет человека над Северным полюсом. В 1927 году в этот день была образована Американская академия киноискусств. Еще в Америке в 1928 году в этот день в Нью-Йорке началась первая в мире регулярная трансляция телепередач. В 1939 году в этот день начался военный конфликт на Халкинголе между СССР и Японией на территории Монголии. В 1944 году мрачная страница вышло постановление Государственного комитета обороны СССР о депортации крымских татар из Крыма. Но советская власть любила депортации. В 1949 году одновременно я нашел три события произошедших. В Нью-Йорке был продан первый фотоаппарат «Поляроид». Стоил он тогда $89.95, почти $90. Огромные деньги для 1949 года. В этот же день Израиль официально вступил в ООН. И в этот же день королевство Сиам официально было переименовано в Таиланд. Вот когда появился Таиланд. В 1955 году, в этот день, началось совещание в Варшаве представителей 8 европейских социалистических стран, по результатам которого был заключен договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, всем известный Варшавский договор. В 1960 году агенты израильских спецслужб захватили в далеком Буэнос-Айресе нацистского преступника Адольфа Эйхмана.
тайно вывезли его из страны, и он предстал в Израиле перед судом и был казнен заслуженно. В 1964 году в СССР постановлением Министерства культуры была основана всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия». Все мы выросли на пластинках «Мелодии». В 1997 году чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров признал поражение в матче с компьютером IBM Deep Blue. Вот еще когда, еще в прошлом веке, искусственный интеллект уже начинал свирепствовать. В 2000 году, круглое число, в Индии в этот день родилась миллиардная жительница этого государства – Аста Аврора. В 2001 году был создан раздел Википедии на русском языке. В 2003 году на арене Колизея в этот день впервые выступил рок-музыкант Пол Маккартни за тысячелетие существования Колизея. В 2004 году на телеканале ТНТ стартовало самое долгое реалити-шоу на российском телевидении «Дом-2», вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса, одной из звезд которого была известная многим сейчас Виктория Боня. И в 2021 году, увы, состоялся террористический акт массового убийства в гимназии номер 175 в Казани. 9 погибших. И несколько персоналей, то есть вспомним людей, родившихся в этот день. В 1669 году родился Яков Брюс, российский государственный деятель, сподвижник Петра I, граф, дипломат, военный, инженер, маг и чародей также. В 1720 году родился Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, немецкий барон, ротмистр русской службы, знаменитый рассказчик. В 1854 году родился Отмар Мергенгаллер, немецко-американский изобретатель в области полиграфии, создатель линотипа, то есть отец современной типографии. В 1857 году родился великий князь Сергей Александрович, сын российского императора Александра II, московский генерал-губернатор. В 1864 году родилась Этель Лилиан Войнич, английская писательница, переводчица, композитор, известная всем русскоязычным читателям своим романом «Овод». В 1904 году родился Сальвадор Дали, великий испанский художник, живописец, сюрреалист. В 1906 году родилась Вера Кетлинская, русская советская писательница, сценаристка, очень известная в свое время. В 1918 году родился Ричард Фейнман, американский физик-теоретик, создатель квантовой электродинамики, лауреат Нобелевской премии. И в 1932 году родился Валентино Гаравани, итальянский модельер, основатель дома моды Валентино. В 1940 году родилась Жанна Прохоренко, советская актриса театра и кино. В 1949 году родился Олег Сысковец, советский, казахстанский, российский государственный деятель, вице-премьер России. В 1963 году родился Константин Меладзе, украинский советский композитор, поэт-песенник, продюсер. И в 1966 году родился Кристоф Шнайдер, немецкий музыкант, индустриал-метал-группы «Рамштайн».

Одно из моих любимейших исторических, реально существовавших фигур является барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен. И в день его рождения я не могу не сказать о нем хотя бы несколько слов. Это немецкий военный, ротмистр русской службы, однако, рассказчик, которого прославила книга «Приключения барона Мюнхгаузена» под авторством Распе. Известен он главным образом именно как литературный персонаж, хотя существовал реально. Имя Мюнхгаузена стало нарицательным в качестве обозначения человека, рассказывающего невероятные истории. Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен родился 11 мая 1720 года в городе Боденвердер курфюршества Ганновер. Курфюршество, так назывались некоторые немецкие государства в средние века и новое время. Правитель его, курфюрст Георг I, одновременно был королем Великобритании. Вот так, да. И короли того времени называются Ганноверской династией, соответственно. Барон принадлежал к нижнесаксонскому роду Мюнхгаузенов. Этот род по документам известен с 1183 года. Был пятым из 8 детей в семье полковника Георга Отто фон Мюнхгаузена. Отец умер, когда мальчику было всего 4 года, и воспитывала его мать Сибилла Вильгельмина, урожденная фон Реден. Семья у нее была большая, и воспитывала она детей строго и со всеми хорошо справлялась. Но дети росли. И 4 апреля 1735 года 14-летний уже юноша Карл поступил пажом на службу к владетельному герцогу Брауншвейг-Вольфенбюттельскому Фердинанду Альбрехту II, о чем свидетельствует собственноручная запись юного Мюнхгаузена в книге пажей замка Беверн. В феврале 1778 года Карл Иероним фон Мюнхгаузен приехал в Россию в качестве пажа молодого герцога Антона Ульриха, который был сыном Фердинанда Альбрехта II, у которого на службе был Мюнхгаузен, жениха, затем мужа, принцессы Анны Леопольдовны. Так Мюнхгаузен попал в Россию. В 1738 году, уже находясь на российской службе, то есть вскоре после приезда, участвовал в русско-турецкой войне, или, как тогда говорили, в турецкой кампании в составе армии фельдмаршала Христофора Антоновича Миниха, знаменитого героя России, о котором мало известно до сих пор. Через год он оставил придворную службу и в соответствии с протоколом военной коллегии от 19 по новому стилю декабря 1739 года Геронимус Карл Фридрих фон Мюнхгаузен, так имя записано в документе, был пожалован из пажей в корнеты на освободившуюся вакансию в Брауншвейгский кирасирский полк, тяжелая кавалерия, шефом которого был сам герцог. После свержения в 1740 году регента Российской империи Эрнста Иоганна Бирона и назначения Анны Леопольдовны уже правительницей России, а герцога Антона Ульриха генералиссимусом российской армии, Карл получил чин поручика и командование лейб-компанией, то есть первой элитной ротой полка, комплектовавшейся из лучших офицеров и солдат. Рота располагалась в непосредственной близости от ставки главнокомандующего в Риге, тогда как сам полк, остальная его часть, находился в Вендене, теперь это город Цесис, все это на территории нынешней Латвии. На плечи совсем юного командира легли заботы о почти сотне человек. Ему приходилось следить за состоянием оружия и амуниции,
выдавать солдатам, которые все были старше, чем он, разрешение на женитьбу, ловить дезертиров, которых всегда хватало в любой армии во все времена, заботиться о выпасе лошадей и так далее. Все документы составлялись, естественно, на русском языке. Его Мюнхгаузен быстро выучил и знал достаточно хорошо. Говорил, но писать так и не научился, только ставил подпись. Произошедший в 1741 году Елизаветинский переворот, когда к власти пришла дочь Петра Елизавета, свергнувший брауншвейгскую фамилию, прервал обещавшую быть блестящей карьеру барона, несмотря на уже заслуженную репутацию образцового офицера, хотя и совсем молодого. В результате Мюнхгаузен получил очередной чин ротмистра только в 1750 году, через 9 лет, после многочисленных прошений. Императрица Елизавета I пожаловала Иеронимуса Мюнхгаузена, имя так записано в документе, в ротмистры. Указом от 20 февраля, то есть, простите, по новому стилю 3 марта 1750 года. 24 января, например, в 1744 году он командовал почетным караулом, встречавшим в Риге невесту цесаревича, наследника российского престола, принцессу Софию Фредерику Августу Ангальцербскую, будущую императрицу Екатерину II. 13 февраля 1744 года офицер женился на рижской дворянке немецкого происхождения, но жившей в Риге, Якобине фон Дунтен. Венчание было в лютеранской кирхе в селе Пернителе, ныне село Лиелупе, на территории Латвии. В лютеранской кирхе. Кирха сохранилась в руинированном только состоянии, но еще в 1783 году рядом была построена новая кирха, освященная в 1784 году. А в бывшем имении Дунтенов сейчас действует музей Карла Мюнхгаузена. Ну а дальнейшее вы знаете из фильма «Тот самый Мюнхгаузен».

И на этом наша передача подошла к концу. Вспомнили барона Мюнхгаузена, вечно не унывавшего. А вы держитесь там. Всего вам доброго, хорошего настроения, здоровья. Для вас звучали песни в исполнении Муслима Магомаева. Берегите себя. До встречи!

снега в размет. Здесь влюбляются до беспамятства, песни здесь поют до утра.